В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры». В студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Краткий анонс событий. Баку и Ашхабад наметили новые направления культурного взаимодействия. В Швейцарии открыли памятник карабахскому скакуну. Китайские студенты представили азербайджанскую культуру на фестивале. В рамках проходивших в Туркменистане Дней азербайджанской культуры состоялась встреча между министрами иностранных дел Туркменистана и Азербайджана Рашидом Миредовым и Аделем Керимли. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном. Стороны также подчеркнули важность реализации совместных проектов, выставок и других культурных инициатив, служащих пропаганде богатого историко-культурного наследия обеих стран. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в рамках международных организаций и культурных платформ, а также по новым форматам взаимодействия, служащим углублению туркмено-азербайджанского гуманитарного партнерства. В рамках Дней азербайджанской культуры в Туркменистане прошло мероприятие, посвященное 900-летию выдающегося представителя азербайджанского зодчества, основателя Нахчеванской архитектурной школы Аджеми Абубакроглу Нахчевани, представлена специальная выставка Азербайджанского национального музея изобразительных искусств и Национального музея ковра, был показан полнометражный художественный фильм «Тагиев. Нефть». Были представлены образцы азербайджанской музыкальной культуры, национальные танцы, искусство ковроткачества, келагаи и другие национальные ремесла.

посольстве Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и Европейском Союзе состоялась презентация книги и публикации издательского дома «ИРС». Принимавший в мероприятии главный редактор журнала Муса Марджанлы представил гостям книги, посвященные архитектуре, музеям.

0: историческим памятником регионов Азербайджана, уделив особое внимание изданиям о Карабахе и Шуше. Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыхов выразил благодарность команде ИШС, отметив, что дипломаты активно используют эти материалы в своей работе. Книги, журналы издательства ИШС посвящены истории, культуре, музыке, философии и археологии Азербайджана. Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамош Йожеф Торма отметил, что в Венгрии придают особое значение развитию культурных связей с Азербайджаном и продолжает деятельность в этом направлении. Дипломат также подчеркнул, что в рамках проходивших в Гяндже Евровиллидж были продемонстрированы образцы национального культурного наследия Венгрии. По его словам, на мероприятии были представлены национальные орнаменты Венгрии и украшения, изготовленные с использованием особой техники. Азербайджанская культура была представлена на очередной выставке «Культура народов мира», прошедшей в Пекинском университете иностранных языков. На азербайджанском стенде, организованном студентами университета, обучающимися по специальности «Азербайджанский язык», были продемонстрированы экспонаты, отражающие богатую культуру и искусство нашего народа, национальные костюмы, пособия для изучения азербайджанского языка, а также книги, переданные в дар кафедре азербайджанского языка фондом Гейдара Алиева. Кроме того, для посетителей была организована викторина на здание азербайджанского языка и культуры, победители которой получили награды. Гостям также были предложены блюда азербайджанской кухни. Студенты университета, обучающиеся по специальности азербайджанский язык, в рамках конкурса «Голос Азии» озвучили на азербайджанском языке фрагменты из художественного фильма «Наш учитель Джабиш».
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Во дворце Шерваншахов состоялась церемония открытия международного конкурса и выставки гобелена «Тома. Узелки памяти. Из воспоминаний в будущее», посвященных искусству гобелена и текстиля. Проект «Тома», объединяющий художников, кураторов, исследователей, дизайнеров и Института культуры, нацелен на укрепление диалога между традиционным текстильным наследием и современным искусством. Данная инициатива представляет гобелен не просто как вид декоративного искусства, а как живое средство художественного выражения, связанное с памятью, материалом, пространством и современной визуальной культурой. В рамках проекта были продемонстрированы работы местных и зарубежных авторов, работающих в сфере гобелена, фибер-арта и современного искусства на основе текстиля. На первом биеннале в Эдерне, объединившей деятелей искусства из Казахстана, Великобритании, Норвегии и других стран, выставляются работы азербайджанской художницы Аиды Махмудовой. На этом биеннале мастер участвует с новыми произведениями, созданными специально для этого мероприятия с помощью искусственного интеллекта. В Азербайджанской национальной библиотеке подготовлена и сдана в пользование виртуальная выставка, демонстрирующая культуру малочисленных народов, проживающих в нашей республике. В экспозиции виртуальной выставки «Малочисленные народы Азербайджана» собраны книги, статьи и фотографии, отражающие литературу, культуру, обычаи и традиции меньшинств. Азербайджан – многонациональная и многоконфессиональная страна, построенная на принципах традиционной терпимости и гармоничного сосуществования различных этнических и религиозных групп, где проводится успешная национальная политика. Малочисленные народы, национальные меньшинства и этнические группы, проживающие в нашей стране, живут одной семьей в условиях взаимопонимания и уважения и имеют одинаковые права, обязанности и уровень безопасности. В швейцарском городе Золотурн состоялась церемония открытия памятника, посвященного карабахскому скакуну. Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров сказал, что карабахский конь является одним из символов, воплощающих древнюю историю, богатое культурное наследие и национальную идентичность азербайджанского народа. Он отметил, что подобные инициативы вносят значительный вклад в сохранение национально-духовных ценностей среди азербайджанцев, проживающих за рубежом, популяризацию азербайджанской культуры и дальнейшее укрепление солидарности между диаспорскими организациями. Посол подчеркнул, что такие памятники играют важную роль в укреплении чувства привязанности к родине и сохранении национальной идентичности у молодого поколения. В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры в Швейцарии, активисты города Золотурн и сотрудники посольства Азербайджана в Швейцарии. Азербайджан был представлен на 25-м традиционном международном продовольственном фестивале «Food for Good», прошедшем в греческом городе Салоники. Мероприятие носило благотворительный характер, и все средства, полученные в рамках фестиваля, были пожертвованы детскому дому, расположенному в греческом регионе Филиро. В этом контексте фестиваль, помимо объединения культуры различных народов, также послужил содействию социальной солидарности. Азербайджанский уголок был встречен участниками фестиваля с большим интересом. Посетители не только ознакомились с различными образцами нашей национальной кухни, но и получили информацию об истории, культуре и туристическом потенциале Азербайджана. Мероприятие оценивается как важная платформа с точки зрения продвижения культурной

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. Сегодня расскажем о религиозно-культурном мемориальном комплексе Асхаб-и-Кеф в селе Кюкю в Нахчеване. Комплекс Асхаб-и-Кеф, расположенный примерно в 12 километрах от города Нахчеван, является религиозно-туристической достопримечательностью.

местностью, куда ежегодно устремляются тысячи местных жителей и иностранных гостей. Святыня находится между горами Ачадага-Янахаджир на горе высотой 1665 метров. Эсабикев с древнейших времен известен как священное место, обитель веры во Всевышнего и место поклонения людей, желающих исполнения сокровенных желаний. Проведенные исследования доказывают, что упомянутое в священном Коране Эсабикев находится именно в Нахчеване. По поручению и под покровительством общенационального лидера Гейдара Алиева в Эсабикев были проведены работы по благоустройству и восстановлению. В религиозно-культурном мемориальном комплексе Эсабикев в последние годы также проводились работы по реконструкции, восстановлению и благоустройству. На территории созданы условия для совершения паломниками обрядов, построена мечеть. Село Кюкю расположено примерно в 50 километрах от города Нахчеван вдоль русла одного из крупнейших притоков Нахчеванчая реки Кюкю. Говоря об этом селе, многие представляют себе бурлящие полноводные источники, зеленые луга и сады с растущими в них вкусными яблоками. Кюкю – настоящая находка для любителей экотуризма и пеших прогулок. Туры, организованные в направлении Гюрбулага и Канлыгёля, идеальный выбор как для активного отдыха, так и для спокойного времяпровождения. Уникальное биоразнообразие, редкие ландшафты этого места обещают любителям фотоохоты бесценные кадры. В частности, прекрасно в любое время года пейзажи вокруг Гюрбулага, вызывающие у людей ни с чем не сравнимые эмоции. Зимой в селе Кюкю особенно красиво. Снежная и морозная зима создают здесь необыкновенную атмосферу. Укутанные в белые покрывала дома и горы подчеркивают исторический облик и природную красоту села. Кюкю словно напоминает волшебную сказку, где царят спокойствие и чистота. Это долина, где голубизна неба встречается с белым снегом. Идеальное место для тех, кто хочет увидеть прекрасную сторону зимы. Выстроившийся в ряд у подножия горы дома и белоснежный пейзаж увозят людей от городского стресса, словно открывает двери в совершенно иной мир. Расположенный в 7 километрах от сельского центра Канлыгёль, считается одним из старейших поселений в Нахчеване. Весной и летом приезжающие сюда туристы могут познакомиться с образом жизни пастухов, переселившихся на Яйлак. Отдых в палатках, дегустация ароматных шашлыков, приготовленных в тандыре, и чай с чабрецом и лимоном станут самыми незабываемыми моментами вашего путешествия. На холмах с пышной растительностью можно увидеть множество ульев, что свидетельствует о чистоте воздуха и плодородии этих мест. Вы слушали новости культуры, происходящие в течение уходящей недели. До свидания, всего вам доброго.

0: В эфире аналитическая передача Международного радио Азербайджана в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе «День национального спасения. История победы, изменившая судьбу Азербайджана». Минуло 5 лет с подписания Шушинской декларации. А сейчас подробно. День национального спасения. История победы, изменившая судьбу Азербайджана. В истории азербайджанского народа есть такие значимые дни, в которые были заложены основы для важных событий, определивших его будущее. Одним из таких дней является 15 июня, День национального спасения, который золотыми буквами вписан в страницы нашей истории. Для азербайджанцев День национального спасения – это не просто календарный праздник. Он имеет огромное общественное, политическое и историческое значение. 15 июня стал настоящей датой спасения для нашего народа. Человек, который создал эту историю, Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в сохранении, укреплении и развитии независимости Азербайджана и всегда опиравшийся на поддержку своего народа. Имя Гейдара Алиева стало символом великого спасителя нашей истории. В начале 1990-х годов Азербайджан переживал самые трудные дни того периода. Глубокий политический, экономический и социальный кризис, охвативший страну, вызывал беспокойство у интеллигенции, видных деятелей и передовой части общества. Факторы, которые могли привести к полному краху, расшатывали основы как внутри страны, так и за ее пределами. Наша экономика находилась в состоянии кризиса. В общественно-политической жизни страны царили беспорядок и анархия. Все слои общества были убеждены, что только Гейдар Алиев способен вывести нашу недавно обретшую независимость страну из трудного и невыносимого положения, в котором она оказалась. Это был голос самого народа. Наш народ сплотился вокруг Гейдара Алиева, чтобы самим определить свою дальнейшую судьбу. Так, 9 июня 1993 года великий лидер Гейдар Алиев, следуя призыву народа, вернулся в Баку. 15 июня он был избран председателем Верховного Совета Азербайджана. Несмотря на высокий риск, он смело взял на себя ответственность за спасение своего народа. Благодаря его усилиям в стране прекратились многолетние конфликты и напряженность, и наша республика избежала гражданской войны и раскола. В том же году Азербайджан в результате неустанной деятельности Гейдара Алиева превратился в могущественное государство, уверенно смотрящее в будущее. 3 октября 1993 года общенациональный лидер был избран президентом нашей страны подавляющим большинством голосов. 15 июня 1993 года великий лидер выступил на заседании Мили-Меджлиса, где озвучил стратегию дальнейшего развития азербайджанской государственности, которая была успешно реализована в последующие годы. 20 июня в Азербайджане состоялся брифинг для местных и зарубежных журналистов, на котором была представлена правда об истории страны и ее будущем. 21 июня он провел встречу с дипломатами из разных стран. Политика, проводимая в этой области, помогла вывести республику из информационной блокады. Мировое мнение о нашей стране изменилось в лучшую сторону. В сложных политических условиях огромный потенциал Гейдара Алиева стал гарантом независимости Азербайджана. Эти достижения, которые являются заслугой великого Гейдара Алиева, спасли Азербайджан от разрушения и сделали нашу независимость постоянной, вечной, непоколебимой и необратимой. Все это стало возможным благодаря событиям 15 июня 1993 года. Как всегда отмечает президент Ильхам Алиев, возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году стало ключевым событием в истории Азербайджана. Это историческое событие запомнилось как важнейшая миссия, спасшая государственность от разрушения и направившая страну на путь стабильности и процветания. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: 93-й год в нашем исторической
0: 1993 год – это момент решающего поворота в нашей современной истории. С абсолютной определенностью могу сказать, что если бы в 1993 году Гейдар Алиев не вернулся по требованию народа к власти, то даже существование сегодняшнего Азербайджана могло оказаться под вопросом. Пока существует Азербайджан, Гейдар Алиев будет жить. Мы – продолжатели дела великого лидера. Будем идти его дорогой, усиливать Азербайджан, защищать нашу независимость. Сегодня мы видим, как идеология национального спасения становится основой для устойчивого развития нашей независимой республики. Авторитет Азербайджана в мире продолжает расти. Сегодняшний Азербайджан – это тот Азербайджан, который хотел бы видеть Гейдар Алиев. Наш народ убежден, что под руководством президента Ильхама Алиева, вдохновляющегося идеями Гейдара Алиева, независимый Азербайджан будет продолжать покорять новые вершины.

0: Голос Шуши. Международное радио 85.
1: Минуло 5 лет с подписания Шушинской декларации. Сегодня исполняется 5 лет со дня подписания Шушинской декларации. 15 июня 2021 года останется в истории Азербайджана как знаменательная дата. Особую символику этого события придает тот факт, что Шушинская декларация была подписана в день национального спасения азербайджанского народа, а также к столетию Карстского договора, который имеет особое значение для Карабаха и Зангезура. Шушинская декларация, подписанная президентом Ильхамом Алиевым и президентом Реджепом Таипом Эрдоганом, представляет собой историческую веху, с которой должен считаться весь мир. Это соглашение направлено на объединение усилий в защите общих интересов двух стран, а также на координацию их действий по важным региональным и международным вопросам, представляет собой начало формирования новой геополитической конфигурации в этом регионе под эгидой Баку и Анкары. 15 июня 2021 года Баку и Анкара официально объявили о своем союзе в военно-политической и экономической областях, что стало важным шагом к укреплению их двусторонних отношений. Одним из наиболее значимых аспектов, о которых говорится в декларации, является сотрудничество и союзничество в военной сфере. В документе подчеркивается, что в случае угрозы или посягательства на территориальную целостность и суверенитет обоих государств со стороны третьего государства или группы государств они будут оказывать взаимную защиту. Это положение, зафиксированное в декларации, имеет крайне важное значение как для реваншистских сил в Армении, так и для некоторых соседних и нерелигиозных государств. Шушинская декларация ясно дает понять международной общественности, что в случае нарушения территориальной целостности Азербайджана или угрозы его государственным границам, турецкая армия будет с нашей страной. Еще один важный аспект договора связан с экономическими и транспортными вопросами. В частности, в декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией, упоминается являющийся исконно тюркской территорией Зангезурский коридор, что подчеркивает историческую реальность и преследуемые цели. В документе обсуждаются такие важные темы, как открытие Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Турцией, восстановление транспортных и коммуникационных связей в регионе и содействие развитию международных транспортных маршрутов. В документе особо отмечено, что открытие коридора, который свяжет Турцию с Азербайджаном и западноазербайджанские регионы с Нахчеванской автономной республикой, а также строительство железной дороги Нахчеван-Карс, как продолжение коридора, значительно ускорит транспортно-коммуникационные связи между двумя странами. Таким образом, 15 июня 2021 года Азербайджан и Турция сделали важный шаг вперед, подписав декларацию, которая изменит геополитический ландшафт региона. Этот документ стал примером интеграции двух стран во всех сферах. И самое главное, декларация знаменует собой новую историческую эпоху для всего региона. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.